0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале мы предложим вашему вниманию очередной сюжет из цикла, приуроченного к столетию словацкого радио. Рубрика «Музыкальные перекрестки» сегодня будет посвящена фестивалю «Братиславская лира», фильму о нем и книжной публикации. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания. Словацкое радио 100 лет в эфире. Словацкое радио отмечает свой столетний юбилей. И в специальной серии Романа Бомбаша для Радио Словакия Интернешнл мы снова обращаемся к памяти эфира. Сегодня мы представим людей, которые формировали нашу культуру, спортивную журналистику и музыкальную сцену. Нашим первым проводником во времени станет легендарный театральный деятель, актер и режиссер Янко Бородач. Сразу после возникновения радио ему была поставлена сложная задача – организовать радиовещание в Кошице и создать там новый коллектив. При этом он столкнулся с огромной дилеммой – не переманит ли это новое средство массовой информации зрителей из театров.
3: Страшно сам собал о втедайше так званое словенское профессиональное дивадло.
4: Я ужасно переживал за словацкий профессиональный театр того времени и боролся со всеми, кто ставил препятствия на нашем пути. Но когда мы познакомились с радио, мы поняли, что оно очень поможет нам в нашем деле. И сегодня мы идем с ним рука об руку к общей цели.
2: Легендарный голос прошлого века, ставший синонимом воскресных радиопередач, полных поэзии и сказок, принадлежал актеру Карлу Махате. Он был удостоен престижной награды «Хрустальный микрофон». Махата любил актерское мастерство, но с самого начала испытывал огромное желание стать неотъемлемой частью мира радио.
4: Я завистливо посмотрел в сторону радио и мечтал стать радиоведущим. В детстве радио было моим верным спутником. Я слушал каждую радиопостановку, слушал все подряд. Я впитывал радио, часто сидел у радиоприемника. В моем воображении я представлял себе атмосферу, царящую на радио. Тот полумрак, когда директор сидит один в студии у микрофона и обращается ко всем людям.
2: От микрофона в радиостудии прямо на спортивные стадионы. Рудольф Галло был настоящей легендой репортажа со своим неповторимым стилем. Он особенно ярко переживал хоккейные матчи и привил целым поколениям слушателей любовь к спорту.
4: Я думаю, что ни одна работа не может быть выполнена без определенного отношения к ней. Не знаю почему, но у меня возникло чувство привязанности к спорту и, в частности, к спортивной журналистике. Возможно, это чувство зародилось во мне благодаря трансляциям чемпионата мира по хоккею 1947 года. Или потому, что я все время проводил на футбольном стадионе. Мысли о том, чтобы стать репортером, не покидали меня ни по дороге в школу, ни по пути обратно. Я шел пешком около получаса от станции и все время сочинял репортажи, мысленно или вслух.
2: Мария Заварская вошла в историю как первая женщина-спортивный репортер во всей бывшей Чехословакии. Своим женским голосом она привнесла новое динамичное измерение в эмоционально насыщенный спорт.
5: Мыслим, что в первом ряде это ласка к своей праце, ибо то не праца, это пование.
6: В первую очередь, это любовь к своей работе. Это любовь к людям, с которыми ты общаешься, а также к тем, о ком ты говоришь. Я всегда чувствую, что человек, который нас слушает, любит спорт. И мне очень нравится сообщать радостные новости. Если один из наших спортсменов побеждает, если он выигрывает золотую медаль, то я нисколько не стыжусь своих слез и даже сдавленного горла, как мы говорим.
2: Еще одно важное имя – Йозеф Ярковский. За свою насыщенную карьеру он комментировал несколько Олимпийских игр и более 20 чемпионатов мира по хоккею. Его вклад был настолько значительным, что Международная федерация хоккея на льду наградила его специальной премией.
7: 62-го мастерства света во футболе в Чили.
4: 1962 год, чемпионат мира по хоккею в Чили. Именно тогда я впервые услышал радиорепортаж. Я представлял себе, как там бегают маленькие фигурки, гоняясь за мячом, а репортеры передают мне все это. Я им так завидовал. Боже мой, вы же так далеко в Южной Америке, в Чили. Я бы тоже хотел когда-нибудь это увидеть. А потом появилось телевидение. Для современной молодежи это банально. В 62-м году я впервые увидел телевизор, а сразу после этого чемпионат мира по хоккею. Я с нетерпением ждал, когда начнется первый матч чехословацкой национальной сборной по хоккею. И тогда я почувствовал, что однажды смогу стать тем, кто будет комментировать чемпионат мира или Олимпийские игры.
2: Голос, ассоциирующийся с величайшими спортивными триумфами, это бархатный баритон Карла Полака. Он прославился, в частности, благодаря телевидению и комментировал историческую золотую медаль наших футболистов на чемпионате Европы в Белграде в 1976 году. Однако мало кто знает, что свою блестящую карьеру он начал за радиомикрофоном.
4: Да, я действительно очень рано начал работать на радио. Мне было, наверное, 8 или 9 лет. Я жил на улице Зоховой, где в то время располагалось чехословацкое радио в Словакии. И вот однажды мы бегали по улице, играли в футбол, когда подошел какой-то парень и сказал: «Мальчики, хотите подзаработать?» Ну, кто бы не захотел в те годы сразу после войны. Он предложил поучаствовать в какой-то радиопостановке. Когда этот парень махал нам рукой, мы должны были кричать, смеяться, создавать шумную атмосферу. Мы фактически были статистами. Это были мои первые подобные роли на радио. И меня очень впечатлило то, что в коридоре возле студии сидел парень с огромными белыми усами и тут же выплачивал гонорар.
2: И, наконец, человек-эмоция Габо Зеленай. Он говорил быстрее, чем все происходило на льду. Он присутствовал на триумфальном выступлении фигуриста Андрея Непелы на зимних Олимпийских играх в Саппоро, а также незабываемо прокомментировал историческую победу Слована Братислава над знаменитой Барселоной в финале Кубка обладателей кубков в Базеле.
8: Каждое слово, которое до этеру идет с уст.
4: Каждое слово, произнесенное репортерами, редакторами, комментаторами, ведущими, должно звучать так, чтобы человек чувствовал, верил в то, что они говорят. Мои аргументы должны быть настолько убедительными, чтобы даже если слушатель со мной не согласен, в его внутреннем диалоге я бы вышел победителем, чтобы он начал думать и видеть глазами сотрудника радиостанции.
2: Теперь перейдем к музыке. Сегодня Петер Липа – всемирно известный джазовый музыкант и отец словацкого джаза. Однако, как это ни парадоксально, свои первые шаги на радио он сделал в качестве редактора программы о науке и технике.
9: В
4: первую очередь я был радиослушателем, потому что в те времена, когда я только родился, радио было единственным и очень важным средством, с помощью которого мы узнавали о новинках в мире, и особенно в мире музыки. Поэтому я с юных лет, сколько себя помню, был увлеченным радиослушателем. Когда я узнал, что могу слушать другие радиостанции, а не только нашу чехословацкую, сразу же настроил их и всю жизнь узнавал самые важные новости о музыке и мире через радио. Так что я преданный радищик. И когда позже выяснилось, что я могу работать на радио, я был счастлив как никогда.
2: Поэт и автор текстов песен Камил Петерай написал прекрасные стихи для известных словацких исполнителей Мирош Бирки и Марики Гомбитовой. Однако его авторское наследие вышло за пределы страны, когда песня «Горе Гронье» с его текстом попала на большую сцену Евровидения.
10: Словенский розлас – то есть нечто, что от детства нас привязало.
4: Словацкое радио сопровождало меня с детства. Это было уже в эпоху певца Франциша Кришофа Веселова. Это было главное средство массовой информации на протяжении длительного времени. Благодаря радио я познакомился с сенсационными актерами, с медовым голосом Махаты или Ферроди Барбары. Это было неотъемлемой частью моего мира. Без радио я не могу себе представить, как бы развивалась словацкая популярная музыка.
2: А теперь дадим слово нынешним звездам, песни которых ежедневно звучат в нашем эфире. Певица Зузана Сматанова – одна из самых популярных авторов. Доказательством тому служат не только полные концертные залы, но и несколько наград «Певица года».
9: Ja sa musím priznať takto verejne, že ja mám zapnuté v aute Slovenský rozhlas.
6: Должна публично признаться, что у меня в машине играет Словацкое радио. Потому что вы о многом говорите и ведёте множество прекрасных бесед, которые очень интересно слушать. Я вас слушатель, вы мне как родные. Более того, я рада, что у нас также есть общий опыт работы. Мне нравится ходить к вам на интервью.
2: Гитарист и композитор Петер Бич много лет назад основал группу «Петер Бич Проект». Когда они исполнили свои первые хиты на английском языке, за рубежом поначалу никто не догадался, что группа родом из Словакии. Они возглавляли хит-парады в Бразилии и Словении и выступали на фестивалях вместе с крупнейшими мировыми звездами поп-музыки.
11: Я вам в руцных стягах словацкому разласту.
12: У меня теплые отношения со словацким радио. Мне там всегда хорошо. Мой первый альбом «In Vivo», который я записал со своими друзьями, вышел на словацком радио. Это был джазово-классическо-испанский проект. Затем было много других записей. И то, что радио существует уже 100 лет, это серьезно.
2: Рихард Мюллер – один из самых харизматичных словацких исполнителей. Он до сих пор помнит тот самый момент, когда услышал свою первую песню, символически названную «Радио», в прямом эфире.
4: Мы с нетерпением ждали дневную программу под названием «Это наши ритмы», в которой регулярно играли новые словацкие песни. Я был очень рад, когда впервые услышал там нашу группу «Банкет». Когда я включаю радио, то слушаю внимательно, причем слушаю трансляции словацкого радио, я уже слишком стар, чтобы слушать современные частные радиостанции.
2: Наша успешная певица Яна Киршнер сейчас живет в Лондоне со своим партнером Эдди Стивенсом, участником культовой группы «Молоко». Несмотря на то, что она далеко от дома, она прекрасно осведомлена о том, что транслируется по радио в Словакии.
13: Разлазы про меня...
6: Радио для меня – это семейное дело. Это еще один член нашей семьи. В детстве радио всегда было включено, будь то праздники, воскресенья, субботы и даже будни. Помню, как много-много лет меня будило словацкое радио. И больше всего мне запомнились песни Мирош Бирки. И, конечно же, все передачи, связанные с радио. Радиоспектакли, сказки, музыкальные программы, вечерние передачи.
2: Известный поэт-песенник Любош Земан был свидетелем создания легендарной радиостанции «Рок-ФМ» в 90-х годах. Как соучредитель этой новаторской станции, он обладал и до сих пор обладает глубоким пониманием того, как развивалось словацкое радиовещание и роли его ведущих.
4: Радио, по сути, создается ведущими. И ведущие очень важны, потому что латинское слово «модератор» означает правитель, администратор, дирижер чего-либо. Ведущие, хорошие или плохие, определяют успех или провал радио. Ведущий – это несколько профессий в одном человеке. И как только человек выходит в эфир, он фактически становится публичной фигурой. Он должен предъявлять высокие требования не только к другим, но особенно к самому себе.
2: В завершении сегодняшнего выпуска к столетию радио поздравления с днем рождения от лица нашей успешной спортсменки, стрелка, олимпийской чемпионки Зузаны Рейхак-Штефичковой. Что она пожелает словацкому радио?
6: По крайней мере, еще 100 лет и таких же увлеченных редакторов, ведущих и по-прежнему такой же великолепной музыки.
2: Столетие радиостанции – это праздник для всех нас, творцов, художников, спортсменов, но прежде всего для вас, наших преданных слушателей. Спасибо, что вы с нами. Словацкое радио 100 лет в эфире. Дорогие друзья, в эфире Международное радио Словакии, у микрофона Алена Ганева. В следующем сюжете речь пойдет о важной странице в истории словацкой музыки.
1: Музыкальные перекрестки.
2: Первый фестиваль «Братиславская лира» состоялся 60 лет назад и проводился более 20 лет. Его история подробно описана в 10-серийном документальном фильме «Злата лира» из прошлого года в книге «Братиславская лира 1966-1998». Мы поговорили с их авторами, драматургом Робо Валовичем и писателем Душаном Тарагедо. Для начала мы спросили Роба Валовича о его отношении к Братиславской лире.
13: Лира ма одяк жива фасциновала.
4: Фестиваль всегда меня завораживал, у него было два исключительных момента. Во-первых, в день проведения этого национального конкурса вся Чехословакия слышала песни, которые становились хитами со дня на день, потому что все авторы и поэты приберегали их именно для этого случая. А во-вторых, на Братиславской лире выступали зарубежные группы, которых мы больше нигде не могли увидеть и услышать. Меня поразило, например, что приехала группа «Смоки», виниловые пластинки которых мы не могли перевезти через границу. А тут вдруг появились сами музыканты, и мы могли буквально прикоснуться к ним.
2: Когда возникла идея снять документальный сериал о Лире?
4: Первый момент был, когда я устроился в музыкальную редакцию словацкого телевидения. В то время Братиславская Лира уже прекратила свое существование, были распоряжения об удалении записи тех концертов. Мне было жаль, что часть истории исчезнет. Поэтому я попытался использовать архив, чтобы доказать, что его нельзя выбрасывать и что к нему нужно возвращаться. Там происходило много захватывающих событий, особенно в новаторские 60-е годы. Впоследствии Лира прошла процессом нормализации и обнаружил, что мне не из чего черпать материал. Поэтому я начал разыскивать респондентов, исполнителей, ведущих и других участников, чтобы они поделились своими воспоминаниями. Когда мне пришлось уйти со словацкого радио после 6 лет работы, я вернулся на словацкое телевидение. У меня не было никаких планов. Я сказал, что хотел бы снять документальный сериал. На это ушло много времени, около 5 лет, пока руководство не поверило в меня и не поняло, что это имеет смысл. Мы начали работу в 2014 году и вышли в эфир в 2017. Кажется, что это короткий срок, но реальная подготовка заняла 10 лет, а съемки и монтаж 5 лет.
2: Это и правда очень долго. Что именно удалось запечатлеть в документальном сериале?
4: Мы записали множество разговоров, около 250 респондентов, представляющих отечественную и зарубежную популярную музыку. Примерно 30 из них зарубежные, от Сэнди Шоу до Аманды Лир, Друпи и других. Я также искал возможность проиллюстрировать некоторые вещи, о которых говорили люди. Изучал устные свидетельства очевидцев, которые присутствовали на концертах. Например, на концерте Les Humphreys Singers, где, как говорили, полиция ворвалась внутрь, и им запретили выступать. У меня не было доказательств, потому что газеты об этом не писали, но мне удалось найти непосредственного участника этого события.
13: Заграничные были очень мило прекваплены.
4: Иностранцы были приятно удивлены, им очень хорошо запомнилась Братиславская Лира, потому что атмосфера, которую они там ощутили, была для них тоже исключительной. Особенно их поразило ощущение, что они находятся за железным занавесом. Это было определенно экзотично. Нас удивило, что у них такие подробные воспоминания, это было очень ценно. И самое главное, они предложили нам взгляд иностранцев на нашу популярную музыку. Именно этого мы и хотели добиться. Мы не просто хотели вызвать ностальгию, восхититься фестивалем. Нам было важно, что они об этом скажут. Ведь в отличие от крупных фестивалей, у нас был небольшой фестиваль в одном здании. И все же это их привлекло, они запомнили эти концерты.

0: И этот хит века «Признание» также впервые прозвучал на Братиславской лире. В 79 году Марика Гомбитова заняла с ним второе место. Какой период творчества Лиры был наиболее интересен Робу Валовичу при подготовке документального сериала?
1: Меня особенно заинтересовал период с момента основания фестиваля в 1966 году до 1969 года, после вторжения союзных войск в Чехословакию. Много материалов, даже телевизионный архив, был уничтожен. Поэтому было очень ценно узнать, например, что случилось с наградой Павла Жака и Карела Черного за песнь о моей земле и других. И вот внезапно у меня в руках оказались доказательства. Павел Жак передал нам эти дипломы, показал статуэтку. Так что я мог дотронуться до предметов, которые сохранились с тех времен.
0: В своих исследованиях Роба Валович погрузился в глубины истории Лиры.
2: Братиславская лира была в первом ряде о гудобной дипломации.
1: Конкурс «Братиславская лира» был в первую очередь музыкальной дипломатией. Сюда съезжались видные музыкальные деятели со всей Восточной Европы, а также из Западной Европы. И, конечно же, композиторы и дирижеры из крупных транснациональных звукозаписывающих компаний. Кроме того, это был конкурс авторов, поддерживавший и отечественную музыкальную сцену. Подсчитав количество конкурсных песен за 20 лет, мы насчитали более 3000 только тех, что попали на конкурс «Братиславская лира».
0: Почему же, по мнению Роба Валовича, лира не дожила до наших дней?
1: Я думаю, что лира просто изжила себя. Возможно, она развивалась бы иначе, если бы в 70-е годы в конкурс не вмешалась политика. Но затем внезапно пришла свобода. Уже в конце 80-х эти песни перестали быть уникальными, музыкантам, казалось, не нужен был фестиваль для создания хита. Это было связано с развитием технологий, люди могли записывать больше, у них были более широкие возможности, они могли давать больше концертов. Думаю, что музыкантам перестал быть нужен этот фестиваль.

0: прошлом году издательство «Медиа СТВР» выпустило книжную публикацию о Братиславской лире. Рубовалович расскажет, как она появилась.
1: Я сам си особенно мысл, что не двовод витворить книгу о Братиславской лире.
2: Лично я считал, что нет причин создавать книгу о Братиславской лире, потому что Иван Саба уже написал одну. Но появились люди, которые убедили меня, что книга будет больше основана на конкретных историях и что стоит их наконец-то собрать воедино. Собрать всю необходимую информацию, которую нам удастся найти и сохранить. У меня был хороший соавтор, писатель Душан Тарагел,
0: который поделился с нами подробностями создания книги «Братиславская лира
3: 66-98».
4: У нас была идея, и Робо она тоже понравилась. Он сказал, что мы хотим создать красивую, повествовательную книгу в стиле западных изданий, вроде книг о Rolling Stones или Beatles. В ней много фотографий, каждый из которых прилагается подробное описание. Мы хотели показать, как выглядел зал, как выглядела публика, а также больших звезд, которые там были, и звезд поменьше. Поэтому мы всегда строили каждую главу так, чтобы история того года была представлена в максимально полном объеме.
0: Книга содержит почти 300 страниц, что меньше, чем 10 часов документальных материалов. Что же не поместилось в публикацию?
3: Каждая капитула ма свой росах, каждая капитула была повинна яза, тогда
4: в каждой главе обязательно нужно было упомянуть, кто на том или ином конкурсе выступал, какие конфликты и неожиданные ситуации возникали, как они решались в то время. И вдруг понимаешь, что остается еще много материала. Потребовалось бы 4 книги, чтобы все это вместить, включая закулисную информацию. Обо всем, что происходит вокруг, упоминается вскользь. У нас получилась одна большая книга, в ней 380 фотографий, и все обработано максимально качественно. Но собранных материалов, которые не вошли в книгу, осталось, наверное, 90%.
0: Какой период существования Братиславской лиры больше всего заинтересовал Душана Тарагела?
4: 1969 год был особенно плодотворным, поскольку в тот год было множество проблем. Это было время смены политического режима. Некоторым исполнителям впоследствии запретили выступать. Карел Крилл, например, выступал там с одной единственной песней «Братишка, закрывай калитку». И это лишило дара речи весь зал. Больше всего меня интересовало начало нормализации. Попытка объединить политику и популярную музыку. В результате появились довольно невыносимые вещи, которые представляли собой политические песни. А потом наступил 76-й год, когда изменилась драматургия и появилась лира молодых. Потому что даже коммунисты понимали, что популярная музыка предназначена для молодежи. Для меня это были очень интересные вещи.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.